атиурлугин иклуктун талерма иллуна иманна ман иманнааллуи маар тайманнааллуг уктугаама тайманна кисуллуга тайманна иукка итигаккатиурлугин талеккерниулиутисималлуи пичук пичук таматайку никувиннама иглувуйарнерлугу уяллугула аниллуаарлутилаакку сарликкааниммати аяппасан гаатсеруллуи сарли тва аклерсиппиимага аяппаарлунга таканунга иклуптиннаарами итерлунга итекамалу камиллартелерлунга иниллаттикаутигиллу ат иннагалеккам иннага леккамингиарлу каларлунга илааннагала таапалуртуруллу ауритэрнерлаажилерлуга аанна ималаури дэгэхама аннераттэрдэммагаалу синавэн лапиннерма лапиннера наппугутиллу таану уяллу каларнерлугу иллу тэква ананагаингман ниугааннертиннераарлугу я навингмага хаажинги тахалуа ааннертиннаарлуг итлана сааттуннаилликаутугиллунга аюс тама уванга сакканамакиппиа мулертиллугулукиа макиппиаруканнугу саартиллугу акиппиагуна саартиллугулукиа икэрсэритикимман иккулиаартимму арлалерса жанаба яуне нунгуннерма ниумат има қарайо нууттумини имнасунаунга мерилертүбин саа мауна мау аннасаанеқтиарлор тапилэртортаагама такути таумаатиани ила синингиллунга пилэртортаалуга луга карне титаутин тастаман иле иппиннаагин нертитаутин тами икутарпалатиуиартми тусаа лунгалукаартаарту итсарнуна таманна саундера каутаарттагит тутсаа имна иппиннаарсуккалаарлуни аанернингатсиарлуни нерумматтутинерлу жанава таманна саунерлаарулаа пиийартаарлуни саундик сер мигоор суннами кеқертту таксамиқа жаалихсам ньюк гүгэлтэлэрт иклүгэлтэлэрт аннартутин сиэккоорман кулитсиангану кикиартаарнерлүни саунэммилу кикиартаарнерлүни саунунгитсами мауна илэриаарнерлү тугасиги тугору канору тамас дилёртаматакут таагман илэриаасималэртиллугу аннеартуйалаарнерлу тама такуваккакку аджиа аджиоктаваккка матайманна беруппаллиайун амисуаару лутсуорлу аммутаану сауни имана нуппеарит тукуимаангакуртуравни жолопигорпаллиаа какугунгэ хаангатжилиортаяхаангама какугунгэ киллаар я какугунгэ хэлрикаарсисэртлуулун саанэртасиаалугами такулисаанэкъатсиаалэрпу пигорттуаата тэнэрке илияа пигорнаама канукиавэн саанэкъатсиаалэрлу иммэртайнэртуалуулаарман иммэртайнэртуалуулаарман уитэпима ааллэрутигилаарива нукиирутиттутиалутисаасима пилэртаяртуккэнэрлу аммасулисиниккаунгиллунга хаисаутаалули таутуйарлу пилэртортаалуармигама имаяасэртортаалулугаа иккутиартимуутэрмигама жүри иммахаттарлуни мамиппаклуни тааманнаалиугуярлуни тасима наяа илэрсэи кулуйуу наяа хаталэрсима